Лучшая светла, док села гоню будешь и сна. Мой сны у меня сердце. Ей, я сын брой два. Ей, я сын брой два.